Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM. В Бобруйске 4 часа утра.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Минск и Джакарта достигли договоренности об установлении безвизового режима для белорусских граждан и открытии прямого авиарейса. Александр Лукашенко отметил, дружественная страна вызывает большой интерес у наших соотечественников. С 22 июня в Беларуси зарегистрировано более 100 обращений за медицинской помощью в связи с тепловыми травмами. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация, 63 поддержка была оказана амбулаторно. Дополнительный транспорт пустят в Александрию в дни проведения республиканского праздника Купалья на берегу Днепра. Автобусы пойдут по дополнительно организованным маршрутам. Также доставлять гостей и туристов на мероприятие будут 14 доп-поездов региональных линий эконом-класса. Волонтеры Белорусского Красного Креста в Бобруйске бесплатно раздали воду и предложили жителям померить давление и пульс. Место отдыха становится еще уютнее и современнее. В Бобруйске на улице 50-летия ВЛКСМ установили новую вывеску с названием «Молодежный парк». Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
1: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
2: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375, 29, 747, 16, 91. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Местами пройдут грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 85%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну, а мы папин жигуленок угонять не будем, мы на своих приедем.
1: Доброе утро, Бобруйск.
0: Бодрейшего утречка, город Бобруйск. С вами Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое утреннее шоу 2 в одном. Ну что, прекрасные выходные уже позади,
1: к сожалению.
0: Да, но мы снова с вами, и это не может не радовать. Ну, слушай, как ты, ошибок понаделала за эти выходные?
1: Да как-то не знаю, вроде бы-то нет.
0: Да.
1: Ну, просто мне никто не говорит о них.
0: Я всех разогнал. Ну, слушай, говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И сегодня вот мы убедимся, что это правило работает даже в крупнейших компаниях. Сегодня поговорим о неудачных изобретениях известных компаний. Миллионы вот на ветер выбросили, а не сработало.
1: Это те люди, вот эти вот инженеры, вот эти дизайнеры, маркетологи ошиблись, а потом вот это да.
0: А владельцы компании такие, что? В смысле вот это да? Но иногда даже они выпускают изобретения, на которые тратят миллионы, а то и миллиарды долларов, а покупатели просто приходят мимо и говорят, да, ерунда какая-то.
1: В общем, вы поняли, да, сегодня будет и весело, и интересно. Итак, что, Coca-Cola Black кофе со вкусом колы. Вот
0: да.
1: Так вот, в 2006 году Coca-Cola решила совместить кофе и колу. На разработку и запуск проекта компания потратила миллионы долларов, но покупатели не оценили необычный вкус.
0: Да там и в Coca-Cola-то кофеина предостаточно,
1: да,
0: на
1: да,
0: самом
1: там
0: деле.
1: Через два года говорят, все. Закрыли.
0: Два года им взяло понять, ну что-то не идет. Ну и опять же, к слову про напитки, Crystal Pepsi, прозрачная кола. В начале 90-х Pepsi выпустила прозрачную колу, надеясь удивить покупателей. Только на рекламу компания потратила около 40 миллионов долларов. Но новинка не прижилась, и менее чем через два года была снята с производства. Еще одни два года, господи, пару месяцев
1: вот
0: не
1: вот
0: идет. Ну,
1: что а вы? 40 миллионов, представляешь, это когда, вот в 90-х сколько это денег? Это, наверное, как X3 сейчас.
0: Странно,
1: да,
0: что они не разорились. Вот в чем вопрос. Ну, вот о таких интереснейших всяческих задумках мы сегодня поговорим. Поэтому никуда, конечно же, не переключайтесь. Слушайте хорошую музыку, делайте кофеек, и мы начинаем.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик мы для вас, как всегда, подготовили. Итак, овны, сегодня энергия будет хоть отбавляй. Самое сложное дело лучше выполнить утром. После обеда появится желание переключиться на что-то новое, например, поспать.
2: У тельцов сегодня хороший день, чтобы спокойно разобраться с финансами и домашними вопросами. А вот с крупными покупками лучше не торопиться.
1: Близнецы, сегодня не все пойдет по плану, по первоначальному у вас, ребята. Если быстро перестроитесь, день принесет даже больше пользы, чем ожидалось.
2: Ракам лучше не брать на себя лишние обязательства. Сосредоточьтесь на одном или двух важных делах. Именно они сегодня дадут лучший результат.
1: У львов сегодня могут появиться интересные предложения. Не отвечайте сразу. Небольшая пауза поможет принять более выгодное решение.
2: У дев будет шанс на внимательность. Она вам пригодится, и вы заметите ошибку или деталь, которую раньше упускали.
1: У весов сегодня хороший день для разговоров, которые вы давно откладывали. Главное, говорить спокойно и без поспешных выводов.
2: Скорпионам звезды советуют не торопить события. Иногда лучше дать ситуации шанс немного времени, чем пытаться решить все за один час.
1: И для стрельцов сегодня, кстати, тоже удачный день. И удачный момент, чтобы строить планы на ближайшие недели. Новые идеи появятся неожиданно, не забудьте их записать.
2: Козероги, сегодня лучше закончить начатые дела, чем хвататься за новые. Такой подход принесет гораздо больше удовлетворения к вечеру.
1: У водолеев сегодня не исключены неожиданные встречи или новости. Даже случайный разговор может оказаться полезным в будущем.
2: Рыбы, сегодня стоит больше доверять своей интуиции, но проверять ее фактами. Такой вот баланс поможет вам избежать ошибок и принимать верные решения.
1: Ну, в общем и целом, день-то сегодня неплохой, поэтому что, хорошая музычка, это все сдобрим и двигаемся дальше.
0: Встречай утро на Zephyr FM.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Сейчас расскажем вам несколько лайфхаков, как все-таки не потратить миллиарды и не пустить деньги на ветер. Вот перед покупкой нового гаджета не спешите оформлять предзаказ. Подождите несколько недель после старта продаж. За это время станут известны реальные плюсы, возможные недостатки устройства.
1: И подорожание, потому что мало останется уже гаджетов.
0: Ну да, тоже не исключено.
1: Ну или полное отсутствие тоже, как бы. Ну и не покупайте технику только из-за необычной функции. Сначала подумайте, будете ли вы пользоваться ею хотя бы раз в неделю. Часто говорят, именно такие фишки, собственно, и подсказывают, надо или не надо. Ну, слушай, а как это не купить из-за необычной функции?
0: Ну, как правило, мы и не пользуемся.
1: А как же роботы? Вот разные, точнее, да, люди покупают роботов. Ну, тоже да, необычные фишки вообще везде.
0: Да. Перед крупной покупкой почитайте отзывы обычных пользователей, а не только обзоры блогеров. Именно владельцы чаще рассказывают о проблемах, которые появляются в повседневном использовании.
1: Ну, это конечно, да. У нас вообще сейчас очень много рекламы, бывает даже не поймешь, что реклама или не реклама.
0: Да.
1: Блогеры сейчас очень хорошо так это все рекламируют.
0: Да.
1: Новая модель отличается от предыдущего всего парой функций. Не спешите менять устройство. Ну так вот. Иногда обновления не приносят реальной пользы, а лишь увеличивают расходы.
0: Ну вот любители вот айфонов, вот этих всяких брендовых штук. Ой, новое вышло, надо брать. Так, кстати, не надо как-то. Всегда проверяйте, сколько будет стоить обслуживание техники. Бывает, что ремонт, аккумулятор или аксессуары обходятся почти в половину стоимости самого устройства. Вот так.
1: Ну, еще один, даже последний совет. Не выбрасывайте коробку и документы от новой техники хотя бы до окончания гарантии, потому что при продаже, обмене или гарантийном ремонте они могут изначально упростить процесс. Ну, слушай, во-первых, при, допустим, там, гарантийном каком-то случае не обязательно коробка. Даже многие говорят, можете уже выбрасывать. Вот. А
0: ну,
1: при продаже,
0: сейчас.
1: Да, допустим, если мы говорим про телефон, конечно, коробка, документы должны быть.
0: Да.
1: Собственно.
0: Поэтому вот такие вот лайфхаки берите себе на заметочку. Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы для вас насобирали несколько хороших, интересных хитростей, которые вам помогут в жизни однозначно, поэтому записывайте. Если свеча плохо входит в подсвечник на несколько минут, положите ее в морозильник. Охлажденный воск немного сжимается, и свеча легко встанет на место.
1: Я запомню. Ну а чтобы веник или щетка прослужили дольше, после использования храните их щетиной вверх или подвешенной. Так ворс не будет деформироваться.
0: Угу. Если пластиковый контейнер впитал запах еды, положите в него на ночь несколько ложек сухой пищевой соды. Она поможет нейтрализовать неприятные запахи. Вот
1: ну да, интересно. Да, да. И холодильник тоже с содой вот по этой причине советуют мыть. Ну а чтобы нитка легче вошла в игольное ушко, слегка обрызните ее водой, ну или пригладьте влажными пальцами. Кончик станет жестче и будет, не будет, точнее, распушаться.
0: Не знаю, мы всегда всю жизнь облизывали, все было нормально. Если нужно быстро освежить мягкие игрушки без стирки, положите их на пару часов в пакет и уберите в морозильник. Это поможет избавиться от части запаха и освежить ткань. Вот
1: так. Да, ну чище там не станут.
0: Ну, это да.
1: Ну, а чтобы не терять маленькие винтики или гайки, во время ремонта складывайте их в магнитную крышку или необычную металлическую баночку с магнитом. Ну, тоже, ну, говорят,
0: да,
1: поможет.
0: Да, у меня есть такое блюдце, тарелочка такая специальная, которая примагничена к столу в гараже. Туда бросаешь, и все.
1: Отлично, остается на месте. Отлично, лайфхак усвоен.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Белпочта снова отправляет посылки в США, но правила изменились. Теперь за любую вещь в Америку придется платить налог. Оформить бандероль нужно заранее. Необходимо скачать на телефон приложение, рассчитать пошлину и оплатить ее. Программа выдаст специальный код. С ним нужно прийти в отделение связи в течение 3 дней, иначе все придется делать заново. Доверяй, но в первом квартале выявлено 96 фальшивых банкнот и 27 монет. В топе по-прежнему доллары США 62%. Чаще всего выявлялся номинал в 100 долларов 52 единицы. Доля поддельных евро возросла до 29. Основной вид монеты 2 евро, которых было обнаружено 18 штук. На аукционе продали серебряный доллар 1776 года, один из 4 известных экземпляров в мире. За уникальный лот новый владелец выложил более $1 миллиона. Эксперты подтвердили редкость. Почти все остальные уцелевшие деньги того времени чеканили из более дешевых металлов – латуни или олова. На сегодняшний день специалистам известно всего о 4 версиях. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Местами пройдут грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 85%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. Вот Эви нам сегодня рассказала про встречу в темноте. А мы встретимся прямо вот в сумраке небольшом.
1: Да, что-то туча затянула наш город. Но ничего.
0: Ничего. После такой жары все нормально. Нам хорошо. Иногда нужно.
1: Мне кажется, даже пар с нас немного до сих пор
0: исходит. Да, чуть-чуть, да, такое. Ну что, с вами в студии Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. И уже 9 утра, 9:05 на наших часах. Ну, а мы сегодня говорим о выброшенных на ветер деньгах. Или деньгах. Да? Вот, например, Google Glass очки будущего. Google Glass, наверное, Glass. Компания Google вложила в разработку очков дополнительной реальности сотни миллионов долларов. Однако высокая цена в $1500 за устройство, проблемы с автономностью и опасения за конфиденциальность сделали проект коммерческим провалом. На самом деле, да, был такой бум не очень долго, когда там все в Америке ходили в этих Google Glass.
1: Mm-hmm.
0: И, ну, типа, ты видишь и все, но все равно это выглядит странно, когда в каких-то там в очках виртуальной реальности люди ходят, и ты не понимаешь, он видит или нет вообще тебя. Или он просто лупит наугад.
1: Ну, цена тоже, слушай. Если у них так стоит, к нам пока доедет там со всеми вот этими затратами, то будет еще дороже, и как бы, ну, а смысл?
0: Да, да, да. И как бы, ну, функционала-то особого-то там нету, типа... Что ты видишь все приложения. Вот, ну, да. Мне не тяжело достать телефон.
1: Итак, Amazon Fire Phone, да, смартфон, да, который никто не ждал. Вот, так, собственно, над его производством около 4 лет работали. Вот, но после провала продаж компания списала $170 миллионов на непредвиденные устройства. Такие непроданные.
0: Ну, слушай, мне кажется, они специально это сделали, чтобы списать деньги. Мы ничего, ну, так вот не пошло у нас все.
1: Ну, слушай, общие убытки проекта $440 миллионов долларов, ты представляешь?
0: Ну, для Амазона.
1: Что-то там понапридумали. Интересно, вот уволили потом этого человека, который придумал такое?
0: Да уж, да, я думаю, что все это у них там покрывается всякими страховочками всякими.
1: Ну, может быть.
0: Ну, что-то этот Джефф Безос, или как его там зовут, как-то не страдает. Все как-то у него нормально вроде как. Мы, конечно, переживаем, но не от всего сердца, что называется. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас, как всегда, много всего интересного. Ну и, конечно, хорошая музыка.
2: Твое утро на Zephyr FM.

0: Ну что, немножечко примет вам набросаем на сегодняшний день. В связи с чем? Да в связи с тем, что 6 июля Аграфена-купальница праздник празднуется в народном календаре. Mm-hmm. Это народный праздник. Накануне Ивана Купалы в старину в этот день ходили в баню, купались в реках и собирали целебные травы и коренья. Считалось, что именно сейчас они набирают особую волшебную силочку.
1: И именно поэтому, если утром много росы, день будет теплым и ясным. Кстати, много было росы, потому что был дождь.
0: Да, да. А если птицы купаются в пыли, скоро пойдет дождь.
1: Ну, нет, они же грязные такие.
0: Они, наверное, ночью купались в пыли и утром как дал.
1: Ну, а если муравьи прячутся в муравейник, ждите похолодания. Ну, пришло уже тоже. Угу.
0: А если утром стелится густой туман, день обещает быть жарким. Ну, не стелился туман сегодня утром.
1: Обещаю также, что вот если после дождя долго будет держаться радуга, ну, ненастье может затянуться.
0: Угу. А если дует сильный ветер, погода в ближайшие дни будет переменчивой. Ну, сильный ветер сегодня дует, поэтому...
1: Пошли, надо еще раз посмотреть, что там радуга, ветер.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну и немножечко новостей. Немножечко интересных новостей из нашей прекрасной родины.
1: Да, итак, немного вот, значит, заметили лошадей. Совсем чуть-чуть, но диких.
0: Диких, вот так вот.
1: В Минской области. Собственно, вместе с людьми там на пляже и плавали, и охлаждались в такую жаркую погоду.
0: Они вот дикие по своему состоянию или по нраву?
1: По состоянию.
0: Или они вышли на пляж, а ну-ка все разошлись отсюда.
1: Это наша территория. Нет, ну слушай, ну хорошо такое, да, вот как-то с природой мы можем нормально существовать.
0: Да, да.
1: Никто никому не мешал. И лошади себе там отдыхали, купались, загорали.
0: Ну какие красивые, слушай, я видел видео, ну такие красивые лошади, обалденки. Такого серого, светло-серого, переливающегося в темно-серый цвет. Обалденные такие красавцы. Угу. И там прям и большие лошади, и жеребята.
1: А куда же детей?
0: Да.
1: С детьми только нужно всегда следить на водоеме. Да.
0: Детей, вот эти торбочки с едой. Да. Ну что, в Беларуси появится еще новый тип поездов. Совсем скоро привычные электрички могут стать быстрее. Совет Республики одобрил законопроект, который вводит новый вид поездов. Региональные линии эконом-класса ускоренные. Что это значит для пассажиров? Скорее всего, такие поезда будут делать меньше остановок и быстрее доставлять людей между городами и крупными населенными пунктами. Подробное расписание маршруты обещают представить позже. Так что у любителей добраться быстрее появится еще один повод ждать изменений на железной дороге. Ну а появится-то где? Естественно, в нашем телеграм-канале, говорит, показывает Бобруська, поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе.
1: Угу. Ну что, тоже отличная новость. Собственно, за праздничные сутки 3 июля, то есть День независимости, в Беларуси на свет появились 116 малышей.
0: Во как!
1: Да, 59 мальчиков и 57 девочек. Ну, как всегда, вот мальчики эти впереди всех.
0: Да.
1: Вот так вот. И первым тоже родился мальчик. Вот опять-таки.
0: Девочки подарили нашей родине мальчиков.
1: Да. Самый первый, кстати, родился в 00:01 минуту.
0: Вот так вот.
1: Угу.
0: Ну, круто, круто. Добро пожаловать новым белорусам, да, так сказать, в нашу республику. В Беларуси снова расширили список лесов, закрытых для посещения. По данным Министерства лесного хозяйства, 5 июля полный запрет действует уже в 13 районах страны. Самая напряженная ситуация в Гомельской области, где закрыты для посещения сразу 11 районов. Также запреты действуют в Медельском и Солигорском районах. В Минской области, кроме того, еще в нескольких районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Туда можно попасть только при соблюдении установленных правил. Перед поездкой за грибами, ягодами или просто на прогулке специалисты советуют обязательно проверить актуальную карту Министерства лесного хозяйства, так как ситуация может меняться практически ежедневно.
1: Ну, поэтому, конечно, сейчас вот дождь уже пошел, у нас уже прохладно, поэтому я думаю, сейчас во многих районах как раз-таки запрет этот снимут.
0: Вот, поэтому, да, все временно для нашей с вами безопасности. Ну, а мы что? Мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музычку и вернемся к вам с интересностями уже совсем скоро.
2: Просыпайся с позитивом

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: там, где закончится лето, не закончится лето пока. Рано никогда. Еще ему заканчиваться. Итак, 5 минут этикета. Сегодня поговорим о том, как же себя лучше вести на заправке. Может быть, мы что-то упускаем. Говорят, что не стоит подъезжать к колонке, если еще не решили, каким топливом будете заправляться. Лучше определиться заранее, чтобы не задерживать очередь. Но это как будто бы странно. Каким топливом заправляться? Особенно, если на какой-нибудь Тесле подъезжаешь и думаешь, каким же топливом заправиться?
1: А куда сюда залить? После заправки сразу освободите колонку. Если нужно оплатить покупки в магазине или выпить кофе, сначала переставьте автомобиль на парковку.
0: А сейчас у нас даже имеется административное наказание за таких хулиганов. У нас мы обязаны теперь заправиться и отъезжать на парковочку, чтобы оплатить
1: кофе. Ну, конечно. А почему кто-то должен ждать вас полчаса там?
0: Ну, да. Не оставляйте двигатель работающим во время заправки. Это не только правило безопасности, но и проявление уважения к окружающим. Особенно, если у вас какая-нибудь громкая машина. Но это в первую очередь, конечно, безопасность.
1: А я не знала этого. Ну, у меня нет просто машины, но я не знала, что нужно. Я даже никогда не замечала этого.
0: Мы тебя подготовим перед покупкой машины.
1: Да. Если видите, что соседнему водителю нужна помощь, ну, не навязывайтесь, а сначала просто спросите. А не, и так, отойди, я знаю, что ты делаешь.
0: Я знаю, что делать. Иди. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем рядом с колонками. А что-то кто-то делает?
1: Кто-то пробовал.
0: Ты знаешь, есть фильм один, мелодрама. И начался он с того, что один из главных героев проверил зажигалкой, полный ли бак или нет.
1: Да-да-да.
0: Ну, для него это было потом успехом, собственно. Ну, говорят, да, опять же, что это не только требование безопасности, которое касается всех, без исключения, вот.
1: Ну, а если случайно пролили топливо или заметили неисправность оборудования, сразу сообщите сотруднику АЗС.
0: Да.
1: Собственно, ну, это логично.
0: А не просто убегайте молча.
1: И проверяйте зажигалкой.
0: Бегите! Я там кое-что пролил, бегите!
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ начал выпуск новой версии Lada Vesta с климат-контролем и телематикой Lada Connect Start. Климат-контроль оснащен тремя рукоятками со световыми индикаторами и опирается на данные трех датчиков для плавной регулировки температуры. Показания системы отображаются на дисплее медиасистемы, а ключевые компоненты – климатической установки российского производства. Телематика через приложение Мир Lada позволяет удаленно отслеживать топливо, температуру мотора, зарядку аккумулятора и статус дверей. Lada Connect Start войдет в базовые опции всех комплектаций, но цена и сроки старта продаж пока неизвестны.
1: Про машины для людей.
2: На аукцион Shot Sabis 8 июля выставят редчайший Porsche 911 Carrera RSR. Таких машин в мире всего два экземпляра. Это адаптированная для дорог общего пользования версия гоночного RSR, одержавшего победы в таких заездах, как Спа-Франкоршам, Сербинг, Дайтоне и 24 часа Лимана. Автомобиль отличается эксклюзивной отделкой. Интерьер почти полностью обтянут кожей, включая каркас безопасности и подрулевые переключатели, а тормозные суппорты покрыты золотом. Пробег спорткара не превысил 10 километров. Ни один из владельцев не эксплуатировал машину. Ожидаемая стоимость лота может достичь 3 миллионов долларов.
1: Дай газу!
2: BMW готовит электрокупе iM4 на платформе Newcastle. Дизайн сохранит фирменный изгиб Хоффмайстера и получит обновленные пропорции за счет увеличенной колесной базы. Модель планирует оснастить четырьмя электромоторами суммарной мощностью до 1000 лошадиных сил. Для сравнения, нынешняя купе M4 Competition выдает 510 лошадиных сил с бензинового мотора. Серийный дебют iM4 ожидается примерно в 2028 году одновременно с седаном M3 или чуть попозже.
1: Вы слушали Автозефир. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко и президент Мьянмы провели переговоры. Лидеры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. Страны установили дипломатические отношения еще в 1999 году. Поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты на 2026-2028 годы. Вместе с ними укрепляются и экономические связи.
0: Регион.
1: В Быховском районе мужчина заблудился в лесу, помогли спасатели. Местный житель решил через лес сократить путь в другую деревню и сбился с пути. На поиски отправились работники МЧС. Всего было задействовано 3 единицы техники и 8 человек. Через 5 часов после поступления сообщения потерявшийся был обнаружен в 3 километрах от деревни Городец. В медицинской помощи он не нуждался.
0: В мире.
1: Покупатели в пригороде Парижа устроили драку за кондиционеры и вентиляторы во время распродажи в магазине. Ажиотаж возник на фоне новой волны аномальной жары. Конфликт произошел в регионе, где сеть торговых объектов объявила акцию. Толпа устремилась в мини-маркет, повредив стеклянные двери. Для урегулирования ситуации на место прибыли полицейские.
0: Вот это да!
1: В Беларуси продают бывшую шляхетскую винокурню 19 века. Необычный объект появился на рынке недвижимости под Червенем. За комплекс просят 145 тысяч рублей. Всего в лоте 2 здания. Главное производственное помещение – 231 метр квадратный и хранилище – 69 метров квадратных. Новый владелец получит право аренды участка более 1,5 гектара и готовый проект восстановления. Крафтовое производство, дегустационный зал, площадка для мероприятий. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Местами пройдут грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 85%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, ну что ж.
1: Да, вот да. Мы и вернулись. Итак, 10.05 на наших часах. Понедельник, кстати, мы сегодня не говорили.
0: Да как бы все знают, я думаю. Уж как что-что, а понедельник, да.
1: 6 июля уже на календаре. Уже скоро середина лета будет.
0: Ну, ничего страшного. Как-нибудь. Ну, кстати, у нас лето очень длинное. И это порой еще даже в октябре очень даже хорошо и комфортно.
1: Не знаю, я не помню такого, чтобы в октябре было комфортно.
0: Ну, то, что у тебя какие-то проблемы с памятью, тоже ничего.
1: Кстати, в студии Рома Вакс.
0: И Юрий Гладкова.
1: И наше утреннее шоу «Два в одном».
0: Да. И мы сегодня беседуем о том, как огромнейшие корпорации спускают миллиарды долларов по каким-то своим ошибкам. Поэтому ошибаться — это нормально. Вот, например, Microsoft Zoom, конкурент iPod. Microsoft сделал музыкальный плеер, который должен был обойти iPod. По оценкам аналитиков, на разработку и продвижение было потрачено сотни миллионов долларов. Однако устройство не смогло завоевать рынок и было снято с производства. Вот так.
1: Интересненько. Ну и жаль, конечно же, все равно. Ну, Microsoft тут лучше им, вот компьютер, вот это вот Windows, там вот это вот их темка. Да, их, да, и хватит. Да. Собственно, Sony Betamax лучший, но проигравший формат видеокассеты.
0: Ага.
1: Да, в общем, превосходил он по качеству изображения, однако проиграл конкуренцию из-за более высокой цены и меньшей продолжительности записи. Угу. Вот так вот, ты понимаешь, вот одна вот такая вот недоработочка стоила
0: денег. Я даже
1: денег.
0: Не знаю, что такое Sony Betamax. Если честно, даже ни разу не видел, не сталкивался. Ну, вот так вот бывает. Поэтому что? Поэтому нужно пробовать, ошибаться и двигаться дальше.
1: Можно ошибаться, только если у тебя деньги есть.
0: Да. Если ты можешь себе это позволить. Ну а что? Ну а что мы точно себе можем позволить? Послушать хорошую музычку и поднять себе настроение. А мы двигаемся дальше.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик повторим для тех, кто утром проспал. Овны, сегодня энергия будет хоть отбавляй. Самое сложное дело лучше выполнить утром. После обеда появится желание переключиться на что-то новое.
2: Тельцы, сегодня хороший день, чтобы спокойно разобраться с финансами или домашними вопросами. А вот с крупными покупками лучше не торопиться.
1: У близнецов сегодня не все пойдет по первоначальному плану. Если быстро перестроитесь, день принесет даже больше пользы, чем ожидалось. Так.
2: Раки, сегодня лучше не брать на себя лишние обязательства. Сосредоточьтесь на одном или двух важных делах. Именно они дадут лучший результат.
1: У львов сегодня могут появиться интересные предложения. Не отвечайте сразу. Небольшая пауза поможет принять более выгодное решение.
2: Девы, вам пригодится внимательность. Есть шанс заметить ошибку или деталь, которую раньше упускали, ну или избежать лишних хлопот.
1: У весов сегодня хороший день для разговоров, которые вы давно откладывали. Главное – говорить спокойно и без поспешных выводов.
2: Скорпионы, сегодня звезды советуют не торопить события. Иногда лучше дать ситуации немного времени, чем пытаться решить все за одну минуту.
1: У стрельцов сегодня удачный момент, чтобы строить планы на ближайшие недели. Новые идеи появятся неожиданно, не забудьте их записать.
2: Козероги, сегодня лучше закончить начатые дела, чем хвататься за новые. Такой подход принесет гораздо больше удовлетворения к вечеру.
1: А вот у водолеев сегодня не исключены неожиданные встречи или новости. Даже случайный разговор может оказаться полезным в будущем.
2: А рыбам стоит больше доверять своей интуиции. Она вас не подведет, но доверяйте только фактам.
1: Ну, надеюсь, вы все учли и спокойно двигайтесь по сегодняшнему дню, а мы продолжаем слушать хорошую музыку.
0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Итак, а у нас новости. И мне вот попалась такая интересная новость. Я вообще, в принципе, вот очень сильно мне нравится вот эта культура норвежская, скандинавская, вот эта вот викинговская. И по этому поводу новости. Норвегия и гребля викингов покорили чемпионат мира в 2026 году. На чемпионате мира сборная Норвегии шумит не только на поле. Тысячи болельщиков в красном устраивают на трибунах синхронную греблю под барабаны и короткие выкрики «Ру!». Так родился флешмоб «Викинг Роу». Просто откуда пошла идея? Идея простая, но цепкая. Фанаты двигаются, как команда в лодке викингов, и весь стадион превращается в одну большую волну. Самое интересное, это уже вышло за пределы стадионов. Флешмоб повторяли на улицах, в метро Нью-Йорка и даже на Таймс-сквер. Футболисты могут забивать голы, и болельщики Норвегии делают шоу, которое узнают без перевода. Просто вот когда викинги, когда гребли, у них же там на веслах все было. И вот они вот под этот звук, один у них такой был барабанщик, он стучал, задавал темп, и все-таки «Роу! Роу!». И вообще, у меня аж мурашки по коже от этого. Такая тема. Просто красавцы, молодцы.
1: Интересно.
0: Молодцы.
1: У меня другая новость тоже интересная. Астрономы подтвердили существование двух необычных экзопланет. По размеру они почти как Юпитер, но их плотность настолько мала, что она ниже, чем сахарная вата.
0: О, ничего себе.
1: Представляешь? Так. Как такое может быть?
0: Облачки
1: такие. Я не представляю вообще. Ученые называют такие миры суперпуфами. Огромные газовые гиганты с очень рыхлой атмосферой из водорода и гелия. Слушай, ну вот так вот. Но самое интересное, что первые признаки открытия заметили не только профессиональные астрономы, но и обычные добровольцы, которые помогали анализировать данные.
0: Вот так вот, круто. Но вообще с развитием вот этих всех телескопов крутых, и вообще очень классно узнавать, познавать космос, что все-таки там что-то интересное имеется. Ну, что, опять же про актуальное. Я сегодня прям вот новости для себя подобрал. Хотите похудеть к отпуску? Это главная проблема нас всех до лета, во время лета. И только ближе к зиме мы расслабляемся. Так, к следующему лету похудею. Так вот, диетологи предупреждают. Вот не повторяйте этих ошибок, чтобы вот, ну, не разочароваться в очередной раз. Летом многие мечтают быстро сбросить вес, но именно в это время чаще всего допускают ошибки, которые не помогают, а только вредят организму. Во-первых, не стоит переходить только на арбузы, ягоды и салаты. Без достаточного количества белка организм начинает терять не только жир, но и мышечную массу. Но тут важно заметить, что белок – это не только мясо. Есть вегетарианцы, которые тоже питаются белком. Во многих всяких шпинатах и всяких штуках,
1: кстати,
0: имеется белок.
1: Да.
0: Во-вторых, не ограничивайте воду из страха перед отеками. Наоборот, в жару жидкость нужно больше обезвоживания. Больше. Обезвоживание может привести к слабости и головным болям. Кстати говоря, я вот по себе заметил, чем больше я пью воды, тем легче вот худеется.
1: Да. Я думаю, чем больше пьем воды, тем мы тяжелее.
0: Нет, нет. Еще одна распространенная ошибка – наказывать себя голодом после мороженки или другого десерта.
1: Теперь ты на диете, я сказала.
0: Ты наказан, ударил себя головой об стену. Диетологи советуют просто вернуться к обычному режиму питания, а не пропускать ужин. И не стоит считать работу на даче полноценной тренировкой. Да, она утомляет, но часто перегружает организм и не заменяет сбалансированную физическую активность. Поэтому что? Главный совет специалистов прост. Не гонитесь за быстрым результатом. Именно постепенное снижение веса, здоровые привычки дают самый стойкий эффект. И, кстати, нормальное худение от 2 до 4 килограмм в месяц. Поэтому...
1: Так это очень мало.
0: А вот надо, потому что надо зимой начинать худеть, а не в июне к лету худеть начинать.
1: Зимой мы только нам холодно, мы еще обрастаем жирком.
0: Да. Это естественная, да, организм, реакция организма.
1: Это маленький жирок. Он для того, чтобы вот как-то холод не пропускать к костям.
0: Я тебе расскажу маленький секрет. Все вот эти вот штуки, которыми мы чувствуем холод, они в коже. Жирок тут не помогает.
1: Это кому как. Я себя так убедила.
0: А у тебя специальный, да, там какой-то?
1: Он обучен.
0: С подогревом.
1: Так, ну что, другая тоже интересная новость. Вот в США настоящей звездой социальных сетей стала 96-летняя блогерша Лилиан. Она, значит, что, живет в доме престарелых, но уже получила несколько предупреждений вот о том, что ее могут выселить. А знаешь, из-за чего? Из-за шумных вечеринок.
0: Нормально, в 96 лет.
1: Она там, значит, да, всем не дает покоя, там музыка, вот это вот всякие там маски и разные другие шоу. В общем, ну ты понимаешь, 96 лет бабульки. А она что говорит? Я вам плачу 15 тысяч долларов в год. И я могу делать все, что хочу.
0: Да. Вот. Ну, про все, тоже верно, да. Что берет от жизни все, никогда не понятно, да, да, сколько той жизни осталось.
1: Поэтому,
0: господи,
1: собственно, и мы тоже. Почему бы?
0: Нам дай бог ей здоровья, так сказать, побольше таких еще вечеринок. Что тут скажешь? Ну что, мы двигаемся дальше, включаем зажигательную музыку и будем, если уж бабушка в 96 лет, куда уж нам? Нужно двигаться.
2: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, дорогие наши, и нам вот тут буквально только что птичка на хвосте принесла такую интереснейшую новость. А все о чем? А все о том, что у любителей искусства сегодня отличная новость. И если вы все откладываете поездку в Минск, чтобы увидеть знаменитую картину Марка Шагала «Прогулка», то можно немножко выдохнуть.
1: Да, потому что выставку решили продлить до октября. Так что у всех желающих появилось несколько еще возможностей, так сказать, даже месяцев, чтобы увидеть один из самых известных шедевров художника своими глазами.
0: Тем более символично, что об этом объявили именно 6 июля, в день рождения Марка Шагала. Так что, если давно хотели прикоснуться к мировому искусству, это отличный повод запланировать такой вот прекрасную поездку в нашу столицу.
1: План на выходные, кстати, уже все. Галочка
0: поставлена. И не на одни выходные, можно ездить хоть в каждые выходные. Ну что же, на этой прекрасной ноте мы вынуждены с вами распрощаться буквально до завтрашнего утра.
1: Да, желаю вам хорошего, продуктивного рабочего дня.
0: Ну, конечно же, прекрасной дороги домой. И всего самого наилучшего. Ну а пока.
1: Пока-пока.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Образование.
1: Начинает работу сервис «Электронная очередь» для подачи документов в приемную комиссию. Уже 6 июля абитуриенты смогут заранее выбрать и забронировать дату и время визита в университет. Чтобы зарегистрироваться, необходимо авторизироваться в личном кабинете РИКС, указать ВУЗ, специальность и форму обучения, заказать талон и получить его в PDF-формате и в СМС.
0: Город.
1: С 6 июля по 3 сентября в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети на улице Володарского на участке между улицей Шмидта и Школьной меняются пути следования автобусов номер 6 и 6А и маршрутного такси номер 6. Движение будет организовано по улице Ленина между проспектом Георгиевским и улицей Октябрьской и далее по маршруту. Подробнее на wobrelife.by.
0: В мире.
1: На востоке Франции из ювелирного музея похищены драгоценности стоимостью около 4 миллионов евро. Преступники проникли в здание и сразу направились в зал с экспонатами. Они разбили 6 витрин и присвоили порядка 20 изделий из хрусталя. Несмотря на сработавшую сигнализацию, задержать злоумышленников не удалось. Полиция была вызвана уборщицей после того, как охранная компания подтвердила факт взлома.
0: Вот это да!
1: Европу предстоящей зимой могут ждать температуры выше нормы, а такой предварительный сценарий показали долгосрочные климатические модели. По данным специалистов, сразу несколько факторов складываются в один сценарий. В Северной Атлантике снова формируется холодное пятно, участок океана, где температура воды ниже обычной. Такие аномалии связывают с атмосферной циркуляцией. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Между Минском и Нижним Новгородом открыли регулярные авиарейсы. Самолеты между двумя городами будут летать 3 раза в неделю по воскресеньям, вторникам и пятницам. Этот маршрут будет востребован у российских и белорусских туристов и представителей деловых кругов. Самый дешевый билет в экономе предлагают приобрести за $40.
0: Культура.
1: Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в Минске дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. Такое решение принято по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина.
0: В мире.
1: Дональд Трамп опубликовал в социальной сети изображение обновленной 100-долларовой банкноты. Общий внешний вид купюры остался прежним, однако на платежном средстве появилась роспись президента США, которая размещена над инициалами министра финансов Скотта Бессента. При этом впервые за 165 лет на денежной единице отсутствует подпись казначея Америки.
0: Вот это да!
1: 5 самых длинных слов, которые зафиксированы в русском языке, насчитывают от 20 до 55 букв. Вода, грязи, торфа, пара, финолечение – 29 букв. Комплекс лечебных процедур. Особый интерес представляют химические термины, которые стремятся точно отражать строение вещества и потому часто бывают очень длинными. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы. 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: не спросят, дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: АвтоВАЗ начал выпуск новой версии Lada Vesta с климат-контролем и телематикой Lada Connect Start. Климат-контроль оснащен тремя рукоятками со световыми индикаторами и опирается на данные трех датчиков для плавной регулировки температуры. Показания системы отображаются на дисплее медиасистемы, а ключевые компоненты климат-контроля

0: Франкоршам, сербинг Дайтоне и 24 часа Лимана. Автомобиль отличается эксклюзивной отделкой, интерьер почти полностью обтянут кожей, включая каркас безопасности и подрулевые переключатели, а тормозные суппорты покрыты золотом. Пробег спорткара не превысил 10 километров. Ни один из владельцев не эксплуатировал машину. Ожидаемая стоимость лота может достичь 3 миллионов долларов.
1: Дай газу!
0: BMW готовит электрокупе iM4 на платформе Newcastle. Дизайн сохранит фирменный изгиб Хоффмайстера и получит обновленные пропорции за счет увеличенной колесной базы. Модель планируют оснастить 4 электромоторами с суммарной мощностью до 1000 лошадиных сил. Для сравнения, нынешняя купе M4 Competition выдает 510 лошадиных сил с бензинового мотора. Серийный дебют iM4 ожидается примерно в 2028 году одновременно с седаном M3 или чуть попозже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8 0 222 24 08 88.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044 500.

0: поиски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад президента НОК Виктора Лукашенко. Глава государства выдвинул предложение обсудить кадровые вопросы в отрасли. Также белорусский лидер хотел узнать оценку работы руководящей тройки в спорте, вице-премьера, который курирует это направление, профильного министра и руководителя комитета.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 990 нарушений ПДД, задержано 15 пьяных водителей и 44 бесправников. 117 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 17 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: ВОЗ приступила к масштабной научной работе, чтобы найти действенные способы борьбы с редким штаммом вируса Эбола. Исследование разворачивается на фоне тяжелой вспышки в Конго и Уганде. Заражено более 1500 человек, более 500 погибли. Это самая крупная из когда-либо зафиксированных эпидемий, вызванных этим вариантом инфекции. Пока в мире не существует утвержденных вакцин.
0: Технологии.
1: Китай успешно испытал новый апогейный ракетный двигатель, который уже называют самым выносливым в мире. Во время космической миссии он проработал без малого 3,5 часа, а на наземных испытаниях выдержал свыше 14. Это почти вдвое больше, чем у аналогичных американских и европейских установок.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава. Во время мероприятия президент вручил генеральские погоны, а также специальные листы об объявлении благодарности.
0: Город.
1: 3 июля, в День независимости, в Бобруйске на свет появилась крепкая, здоровая малышка весом 3,5 и ростом 51 сантиметр. Всего в государственный праздник в стране родились 116 грудничков, 59 мальчиков и 57 девочек. К слову, первый ребенок зарегистрирован в 0001 в 6-й городской клинической больнице Минска.
0: В мире.
1: Польша планирует строительство второй атомной электростанции, хотя запуск первой намечен лишь через 10 лет. В качестве площадок рассматривают Кананин и Белхатов. Оба города отличаются выгодными географическими условиями и наличием подготовленных кадров. Окончательный выбор места доверят экспертам, а они проведут необходимые исследования. Инвестора для станции определят в 2027 году, а локацию в 2028.
0: Вот это да!
1: Количество вспышек на солнце накануне стало самым большим за последние 2 года. Такие возмущения, напомню, сказываются на здоровье людей. Возможны скачки давления, головные боли, проблемы с сердцем, перепады настроения, бессонница и обострение заболеваний из-за стресса организма. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: I'm just trying to tell you how it feels.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Добавьте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по БелЖД, познакомив с историей жителей 7 городов Синеога и Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут был организован с учетом знаменательных и памятных дат.
0: Образование.
1: Старт приемной кампании дадут в БГУ 12 июля. ВУЗ планирует принять 4255 абитуриентов для получения общего высшего и специального высшего образования. На дневную бюджетную форму заявлено 2626 мест, а на заочную 112. Зачисление платников будет организовано 2 и 3 августа. Сегодня, напомню, начала работу онлайн-очередь для подачи документов будущих студентов.
0: В мире.
1: В Варшаве общественный транспорт протаранил трамвай и 14 автомобилей и врезался в подземный переход. Зарегистрировано 6 пострадавших, в том числе подросток. Водитель утверждает, у него полностью отказали тормоза, и он намеренно направлял автобус на препятствие, чтобы остановить его.
0: Вот это да!
1: Правительство Индии требует от знаменитого мессенджера отчет о борьбе с пиратским контентом. Дали 15 дней, чтобы дирекция сама нашла и удалила нарушителей. Поводом стали более 3000 каналов с фильмами и сериалами. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 550

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси подвели первые итоги обязательной маркировки ювелирных изделий. За последние полгода специальные защитные коды нанесли на 1 миллион 200 тысяч украшений. При этом 800 тысяч уже распродано. В Минфине подчеркивают, метка стала надежным щитом от подделок. Теперь покупатели могут быть абсолютно уверены в подлинности золота и серебра на прилавках.
0: Город.
1: На заводе КПД в Бобруйске прошло профориентационное мероприятие для учащихся 7 классов. Ребятам рассказали о возможностях целевого обучения, востребованных специальностях и перспективах трудоустройства после получения образования. Для школьников также была организована экскурсия по основным производственным цехам.
0: В мире.
1: Около 10 тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов на юго-западе Франции из-за лесного пожара, вышедшего из-под контроля. Огонь охватил более 4,5 тысяч гектаров леса в департаменте Восточные Пиренеи. Спасение затронуло жителей примерно 20 небольших городов и деревень.
0: Вот это да!
1: Земля 6 июля проходит Афелий, самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. Из-за этого видимый диаметр диска станет минимальным за весь 2026 год. Увидеть это невооруженным глазом не получится. Разницу можно заметить только при сравнении снимков небесного светила, которые были сделаны в одинаковых условиях зимой и летом.
0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками, местами пройдут грозы. Ветер западный умеренный, средняя температура.

Воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

уже дома мамейко. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго хотели.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. В Беларуси продолжают расти реальные зарплаты. В мае взлет ускорился до 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом у работников бюджетной сферы доходы увеличиваются быстрее среднего, почти на 10 пунктов. Эксперты отмечают, повышение оплаты труда стимулирует покупательскую активность белорусов. Синёкой подвели первые итоги обязательной маркировки ювелирных изделий. За последние полгода специальные защитные коды нанесли на 1 миллион 200 тысяч украшений. При этом 800 тысяч уже распродано. В Минфине подчеркивают, метка стала надежным щитом от подделок. Теперь покупатели могут быть абсолютно уверены в подлинности золота и серебра на прилавках. Известный немецкий автопроизводитель рассматривает возможность сокращения до 4000 рабочих мест, преимущественно в сфере управления и административного персонала. Представители Porsche не подтвердили информацию о точном количестве увольнений, но сообщили, компания разрабатывает комплексную программу реструктуризации для повышения эффективности. Она будет представлена до конца июля. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер южный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 15 тепла. Влажность 76%. Атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: ОАО «Велшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8022-24-08-88.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

сука. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава. Во время мероприятия президент вручил генеральские погоны, а также специальные листы об объявлении благодарности. Запреты на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси, еще в 11 введены ограничения. Улучшению пожароопасной обстановки способствовали прошедшие дожди, а также снижение температуры воздуха. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей курсировал по БелЖД, познакомив с историей жителей 7 городов Синеока, Имбреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. 3 июля, в День независимости, в Бобруйске на свет появилась крепкая, здоровая малышка весом 3500 и ростом 51 сантиметр. Всего в государственный праздник в стране родились 116 грудничков, 59 мальчиков и 57 девочек. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в Минске дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. 6 июля по 3 сентября в связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети на улице Володарского на участке между улицей Шмидта и Школьной меняются пути следования автобусов номер 6 и 6А и маршрутного такси номер 6. Движение будет организовано по улице Ленина между проспектом Георгиевским и улицей Октябрьской и далее по маршруту. Подробнее на bobrlife.by. В Быховском районе мужчина заблудился в лесу, помогли спасатели. На поиски отправились работники МЧС. Всего было задействовано 3 единицы техники и 8 человек. Через 5 часов потерявшийся мужчина был обнаружен. В медицинской помощи он не нуждался. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 15 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: «АвтоВАЗ» начал выпуск новой версии «Лада Веста» с климат-контролем и телематикой «Лада Коннект Старт». Климат-контроль оснащен тремя рукоятками со световыми индикаторами и опирается на данные трех датчиков для плавной регулировки температуры. Показания системы отображаются на дисплее медиасистемы, а ключевые компоненты – климатической установки российского производства. Телематика через приложение «Мир Лада» позволяет удаленно отслеживать топливо, температуру мотора, зарядку аккумулятора и статус дверей. «Лада Коннект Старт» войдет в базовые опции всех комплектаций, но цена и сроки старта продаж пока неизвестны.
1: Про машины для людей.
2: На аукцион «Шот Сейбис» 8 июля выставят редчайший Porsche 911 Carrera RSR. Таких машин в мире всего два экземпляра. Это адаптированная для дорог общего пользования версия гоночного RSR, одержавшего победы в таких заездах, как Спа-Франкоршам, Сербинг, Дайтоне и 24 часа Лимана. Автомобиль отличается эксклюзивной отделкой, интерьер почти полностью обтянут кожей, включая каркас безопасности и подрулевые переключатели, а тормозные суппорты покрыты золотом. Пробег спорткара не превысил 10 километров. Ни один из владельцев не эксплуатировал машину. Ожидаемая стоимость лота может достичь 3 миллионов долларов.
1: Дай газу!
2: BMW готовит электрокупе iM4 на платформе Newcastle. Дизайн сохранит фирменный изгиб Хоффмайстера и получит обновленные пропорции за счет увеличенной колесной базы. Модель планируют оснастить четырьмя электромоторами суммарной мощностью до 1000 лошадиных сил. Для сравнения, нынешняя купе M4 Competition выдает 510 лошадиных сил с бензинового мотора. Серийный дебют iM4 ожидается примерно в 2028 году одновременно с седаном M3 или чуть попозже.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: дома.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем легкой недели желает Светлана Дегтярева. Свой теплый домашний приветик передаю брату Лешмадженьке. Удачной недели, приятной такой, и чтобы были в ней радость, уют и покой. Дела все по силам, проблем не встречать. И пусть будет время, чтоб просто мечтать, чтоб жизнь интересной и яркой была. И чтоб безмятежно сияла душа. Хорошего тебе вечера. Приветик улетел, обняла. Самый теплый и согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, вот и отпуск, у меня все отлично. Вжик на старте, мяско на гриле, до скорой встречи. От всех наших лови миллион обнимашек и 1000 приветиков. Передаю привет моему любимому Барматову Алексею. Родной, хочу сказать, что ты все еще мой самый любимый собеседник. Даже когда молчишь, жду твоих рассказов о том, как проходят дни. А пока, слушай и знай, я рядом, твоя Якутяночка. Передаем привет любимому сыну Ледимиченко Вячеславу. Сынок, если вдруг почувствуешь одиночество, прижми ладонь к сердцу. Там живем мы, наша забота, любовь и поддержка. Ты никогда не один. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Мы приехали из Карелии, у нас все хорошо, нам очень тебя не хватало. Очень скучаем, любим и ждем, твоя жена и дети. Передаю привет моему любимому братишке, пишет Анастасия Каминская. Привет с большой любовью. Пусть у тебя будет сила идти дальше и вера в себя, хорошие перемены. Я рядом с тобой мыслями и сердцем, умею, тебя все получится. Скорейшего выздоровления, жду звоночка, а то совсем не поговорили. Люблю и обнимаю, твоя сестра Настя. Летит любящий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо на работе, погодка не радует, похолодало, одевайся теплее, береги себя, мы с тобой наш котик. Любим, обнимаем, скучаем, целуем от деток, мамы, братиков, огромный приветик. Хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада видеть. Зацелую потом, ты береги себя для меня. Я всегда волнуюсь и у Бога прошу, чтобы оберегал тебя всегда. Знай, мне нужен только ты, счастье мое. Люблю безгранично. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родная, обнимаю и люблю мою бурчалку. Домашние скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Приветик сегодня не улетел, доча проспала, ждем твоего, едем после сада к Инке на пиццу. У нас все хорошо, не переживай, береги себя, любим, обнимаем, целуем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит наш домашний приветик нашему любимому человеку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, очень рады были видеть тебя, наш роднулечка. Соня, суперского настроения на всю неделю, позитивных эмоций и больше улыбок. Хорошего вечера и сладеньких снов. Не скучай, твои родные, которые тебя, ну, очень сильно любят. Спешу к моему ласковому солнышкому мужу Валерию со словами «Бесконечной любви», пишет Инна Хрибунова. Радулечка, с нами все хорошо, только в поляшке комнате небольшая проблема произошла, связанная с тем, что душевая через стенку, знаешь же ее аллергию, но расскажем уже в субботу подробнее. Котеночек мой, я очень сильно тебя люблю, безумно соскучилась, очень не хватает тебя рядышком во всем. Целую нежно-нежно, обволакиваю ласковой душой, твоя родная девочка, с тобой всем сердцем. И так будет вечно. Самое сладкое радио на белорусских просторах. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому сыночку Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Я жду и надеюсь, верю в тебя и скучаю. Береги свой мир, твоя мама. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, написала Елена. Муж любимый, верю, что мы с тобой сумеем пройти любой путь. Знаю, нам суждено быть счастливыми и все преодолеем. Ты у меня самый лучший, только мой. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю приветик нашему любимому папочке и мужу Михалине Виталию, пишет Алина. Мы уже на месте, доехали хорошо, занятия у Алисы проходят невесело, капризничает. Стараемся ее развлекать, но очень уж активная стала, вся в тебя, ни секунды не посидит. Отправлю тебе завтра приветик, жди, любим и скучаем, твои девочки. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Передайте самый любящий душевный приветик нашему родному, любимому сыночку Александру. Все у нас хорошо, как всегда, очень сильно тебя не хватает. Ждем с нетерпением и безумно любим. Хорошей, удачной, плодотворной недели тебе, сыночек. Береги себя и никогда не забывай, нам всем ты очень нужен. Здоровья богатырского и добрых ясных мыслей тебе. Крепко целуем и обнимаем. Твои родители. Передаю свой любящий, очень скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, вчера с мамой не дождались себя, я переживаю, все у нас в порядке. Большие выходные закончились, дети вернулись отдохнувшие домой. А я снова готовлюсь к рабочим дням, люблю всем сердцем, очень скучаю. Береги себя, ты мне очень нужен, твоя Мася. Передайте теплый привет голубоглазому красавчику Дмитрию. Желаю тебе и твоим котикам здоровья и удачи. Любящий и скучающий приветик любименькому мужу Димульке Арсеньеву. Хороший мой, все отправила, маме позвонила, все сказала. Привет от нее, люблю мое солнце, твоя любимка. Домашний теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, у нас все хорошо, все живы и здоровы, чего и тебе желаем. Выходные была на решающем. Вчера Катя, Аня и Настя ходили за черникой. Сегодня Влад ходил с ними вместо Ани, потому что ей на работу. Внученьку в сад завели и пошла с утра, а я после работы забрала их с ведрами. От всех наших большой привет, обнимашки. Хорошего вечера, люблю, целую, обнимаю, твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: Занимаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». И, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю самый теплый приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот вторую смену сегодня на новой работе в детской комнате на Икспобеле. Завтра, послезавтра в адреналине, работаем почти без выходных, но это временно. А так, все хорошо, завтра, если у Макса будет выходной, поедем к бабушке с дедушкой помогать. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке, я очень-очень тебя люблю и скучаю, скоро увидимся. Обнимашки крепкие-крепкие, береги себя, твоя доченька Лерочка. Самый любящий приветик братику и сынулику и дяде Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мы уже дома, как каратайм, дождливый день в квартире. Сейчас вроде дождик успокоился, будем пробовать выбираться на улицу. А в остальном обычный декретный день, готовка, уборка, стирка. Мамуля тоже с папой уехала, активно ведут подготовку к встрече. Я бы тоже очень хотела, но в этот раз, увы, к сожалению. Братик, хорошей недели и спокойного вечера. Не болей, береги себя. Обнимаем крепко, любим и безумно скучаем. Передаю нежный привет своему мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, дома все стабильно, без изменений. Люблю, скучаю и жду, нежно обнимаю, сладко целую. До четверга, твоя жена. Добрый вечер, Михаил Усес, слухачи Левшага, радио Зефир, пишет Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, великий дякую за Левшага, вельми приемно. Привет, даю привитание Игорю Ильяшу. Игор, як живеш? Ти сочиш за чемпіонатом по футболі? Ти бачив, як учора норвежці виграли у бразильцев? Нещадки вікінгов радують у гэтым сезоні. Зичу тобі доброго, теплого вечора, Марися. Не з'являйтесь, Марися. Абыяковые бразильцы и выник закономерный. Привет, мой самый любимый Максим Кадимчук, пишет Виктория. У нас все отлично, сегодня день купалы, поэтому еду на праздник. Настроение супер, надеюсь, у тебя тоже. А если нет, то улыбнись, любимка. Мы очень скучаем. Хорошего вечера, пирожочек. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, вот сейчас гуляю, ничего нового не происходило. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Привет сыну Андрею, посылает любовь. Я соскучилась по тебе, долгое время не общались, много новостей и неожиданных событий. Вчера начали подготовку двора к тротуарной плитке, сегодня идет работа полным ходом. Погода немного наладилась, спала 40-градусная жара, выходные были дома, не было желания никуда ехать. Жду твоего звоночка, обнимаю, скучаю, мама. Хочу передать привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, у нас все хорошо. Завтра едем на море и обратно. Сейчас пойдем кушать мороженое. От всех нас прими наши обнимашки и поцелуйчики. Очень сильно скучаю и тоскую. Хорошего вечера, мой любимый муж. Твои девочки. Нежный привет от Алины Хайдару. Я безумно тебя люблю и скучаю. До дрожи, до боли в груди. Ты моя вселенная, мой воздух, без тебя все не то. Пусть удача навсегда идет с тобой, мой король. Ты моя семья, мое сердце, моя слабость. Крепко-крепко обнимаю и целую в каждую щечку. Хорошего дня, теплого вечера. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. И сразу отправляемся в Инстаграм понедельника, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Дорогой наш папочка Сережа, посылаем тебе солнечный привет и море любви. Пусть твой день будет таким же замечательным, как и ты сам. До скорой встречи. Целуем. Ксения и Александр. Передаю приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею, родной. Все у нас хорошо, чего и тебе желаю. Я люблю тебя, радость моя. Крепко целую, обнимаю, не скучай, улыбнись. Хорошего вечера и настроения. Буду ждать звоночка. Твоя Анютик. Передайте привет нашему дорогому любимому Кириленко Никите. Мы очень по тебе соскучились, ждем безумно, когда услышимся. Юра завтра уже приедет домой, мы с Ульяной на улице. Матвей тоже гуляет, а мама готовит ужин. Давай скорее уже к нам, мы безумно ждем тебя, родной. Крепкие обнимашки от всей семейки. Передаю теплый привет своему любимому братику Барматову Алексею. У нас все в порядке, завтра поеду в Лиду по работе и повезу Глеба к маме, погостит у нее. Жди фотки от меня, сегодня отправила. Не грусти, мы любим тебя, твои роднули из Слонима. Любимый Максимус, привет от всей нашей Аравы. У нас все отлично, девчонки рядом, мы уже в Гродно. Тебе послание улетело, июльский вопрос пока в процессе, но мы над ним работаем. Очень скучаем и крепко любим. Твоя семья. Привет, понедельника летит родному единственному Аристарху. Мы скучаем, любимый, ждем тебя. Нам не хватает твоих улыбок, рукопожатий, советов. Пусть новая неделя принесет только положительные эмоции. Твоя семья. А вот привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все хорошо, поедем или завтра, или в среду. Надо было остаться, кое-что доделать. Завтра отправим приветик. Саня сдала русский на 8-9. Обнимаем крепко Маша и Александра. Передаю привет любимому братику Никифоровичу Сергею. Родной мой братик, мы очень любим тебя. Желаем хорошего настроения и больше хороших новостей. Обнимаю и целую, твоя сестра. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты даже не представляешь, как я счастлива, что ты есть в моей жизни. Ты подарил мне новый смысл. Ты причина моей улыбки, моего счастья. Я бесконечно тебя люблю и невероятно скучаю. Твое солнышко. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
2: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
3: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

15.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем приветик Дмитрию Жаркову. Я сдала экзамен. Все чудесно, очень сильно любим и скучаем от твоей семьи. Передаю привет своему любимому сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек, у нас все хорошо, мы с папой уже в отпуске, очень ждем встречи. Завтра будем с Александрой, очень любим тебя и скучаем. Привет мужу Митьку Евгению. Любимый, без тебя время словно остановилось. Живу в ожидании нашей встречи. Каждая клеточка моего тела скучает. Безумно люблю, помню, у тебя есть я. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Славу с треком «Дочка-мама». Далее звонки их.

0: Шалом.
1: Это программа «Шалом, друзья». Ну вот за время музыкальной паузы прилетел еще один приветик, адресован он любимому и папочке Кариму. Любимые супер новости 22-го уже все узнаем. Завтра буду у тебя, люблю бесконечно. Твоя богиня. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока-пока.

0: Вечерний зефир.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Вечерний зефир.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

0: Вечерний зефир.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Вечерний зефир.
1: Изум пиксель, глядеть тебя красивую, глядеть тебя жалуясь, расцвести мы.

0: Включайся.
1: Сделано в Беларуси.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Бобруйске полночь.

Там все за кадром, ты пропала на беззвучном и сказала мне, что с ними тебе скучно. Ты сказала, что хочешь танцевать, а не хочешь быть с кем-то неразлучной. Значит, жму газ в пол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой. Ха!

твои нервы ни к черту, я любил тебя.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

все знаю неизбежно, но тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.